0: без перестанку моліться.
1: Наш Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой, мы благодарим Тебя за день, который прошел. Слава Тебе, Господь, за то, что Ты употребил нас для воли Твоей. Мы не все понимали, Господь, что происходило на протяжении дня, но мы знаем точно, Ты контролировал каждый наш шаг и каждое наше действие. Мы просим прощения у Тебя, Господь, за те грехи, которые мы осознанно допустили на протяжении дня и могли допустить ущерб славе Твоей и воле Твоей. Но благодарим Тебя, Господь, за то, что по благодати Твоей, благодаря Сыну Твоему Иисусу Христу, мы сделали и добро, и благо, осознанно или неосознанно. Благодарим Тебя, Господь, за то, что можем доверить Тебе сегодняшнюю ночь. Мы доверяем Тебе наш сон, мы доверяем Тебе нашу страну, мы доверяем Тебе наших детей, наших внуков, наши семьи, наш город. И знаем, Господь, что в то время, как мы будем отдыхать, Ты будешь бодрствовать, Ты не спишь никогда, все знаешь, все контролируешь. Мы благодарим Тебя за то, что можем полагаться на Тебя, невзирая ни на какие беспокойства, ни на какие проблемы. Наш Бог Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.